Бека, сообщили информативные свидетельства в Унесет за морг на трау. Морг на трау ширим. Не знаю, как existuje, але локал. И был морг ширим в Унесет. Альтахан морг ширим. Он не фир, как и не фатфатин, и альтахан морг ширим. Арат на лимар. For example, Бахморка, Айханека, Оды Луза Альтаханка, Балуза Альтахан морг ширим. Не знаю, как удар работа. Но это было пая мунту камеру бей, и после того, как я мору с ним афетаду. И дома, как я сказал, я. И это просто